0: എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ മിഥുൻ. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടറാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് റേഡിയോയിലൂടെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാട്ട് അനന്തഭദ്രം എന്ന സിനിമയിലെ തിരുനുരയും എന്ന ഗാനമാണ്, യേശുദാസ് ആലപിച്ച.
1: Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так